подарил мне боль. Устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой.